0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спорт».

0: Спутник.
1: Если нравится музыка, радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф. We were

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Спонсор инструментальной музыки на спутнике ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» – жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните. Волгоград, 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на stochka.dom.rf.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 1,6 метра в секунду. В течение дня до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 июля 1783 года был учрежден Мариинский театр, визитная карточка Санкт-Петербурга. Екатерина II подписала указ о создании театрального комитета для управления зрелищами и музыкой. Самое первое помещение построили из камня на Карусельной площади, ныне Театральной. Называли театр «Большой» или «Каменный». В середине 19 века на площади сгорел театр-цирк, и на его месте построили Мариинский, а здание Каменного театра перестроили под консерваторию. Мариинским театр назвали в 1860-м в честь жены императора Александра II Марии Александровны. Название дали просто в знак уважения вскоре после свадьбы царской четы, но позже появилась и другая связь. Шикарное придворное платье Марии Александровны, в котором она была на коронации, позже стало частью интерьера Мариинки. В 1914 году его узор взял в основу занавеса художник Александр Головин. Это платье – офранцуженный сарафан. Оно сплошь покрыто серебряной вышивкой, а впереди на широкой планке – драгоценные камни. Орнамент занавеса полностью повторил рисунок на шлейфе платья. Само платье хранится в оружейной палате Московского Кремля.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Не может быть!
7: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 20 июля 43-55-13.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы, день комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы, день наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки, день, когда вам захочется просто отдыхать, без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы, будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы, во многих делах потребуется дополнительный контроль. Близкие могут совсем распоясаться, что может привести к незапланированным тратам. Скорпионы, не стоит браться за новые дела, а вот доделать старые как раз самое время. Понадобится хотя бы минимальная дисциплинированность. Стрельцы. День неформальных дискуссий на тему будущего. Вы можете начать серьезный разговор с родными, который пройдет более легко. Козероги. Возможны сюрпризы, в том числе связанные с техникой. Старайтесь не позволять подобным событиям влиять на ваши эмоции. Водолеи. Не стоит терять времени, если вы хотели доделать какие-то личные дела. Возможно, настолько свободного дня в ближайшее время больше не будет. Рыбы. Полученный результат останется на нижней планке ваших возможностей. Но не стоит ничего переделывать. Примите все таким, как есть.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. В течение дня до плюс 29.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Спонсор инструментальной музыки на спутнике ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. В течение дня до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
3: ООО «СЗ» застройщик компании «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.com.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Пун, они ошибочно полагали, что до идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
5: Лучший союз – вы и дом от Югдом Плюс.
6: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50 55 72.
7: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 июля – Международный день надежды. Дату установила ООН в 2025 году, чтобы напомнить миру о том, что даже в трудные времена надежда – это преобразующая сила. В русский язык слово пришло из старославянского от глагола «надеть», то есть «положить», «поставить». Буквально «надежда» – это то, на что полагаются. Что важно, в древнерусском языке глагол «надеяти» означал не пассивное ожидание, а активное действие. При этом поговорки о надежде похожи. И в русском, и в английском есть выражение «надежда умирает последней» или «надейся на лучшее и готовься к худшему». В России говорят «одной надеждой сыт не будешь», а в Англии «кто живет надеждой, тот умрет с голоду». А наша поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай» в английском варианте более прямолинейна и назидательна. Бог помогает тем, кто помогает себе сам.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. В течение дня до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Опять кривая. Нужно было покупать в «Премьер Строй Волгоград». Фанера ФК ровная и надежная. Для стройки и крепких нервов. 60-57-57.
2: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио «Спутник».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 июля 1783 года был учрежден Мариинский театр, визитная карточка Санкт-Петербурга. Екатерина II подписала указ о создании театрального комитета для управления зрелищами и музыкой. Самое первое помещение построили из камня на Карусельной площади, ныне Театральной. Называли театр «Большой» или «Каменный». В середине 19 века на площади сгорел театр-цирк, и на его месте построили Мариинский, а здание Каменного театра перестроили под консерваторию. Мариинским театр назвали в 1860-м в честь жены императора Александра II Марии Александровны. Название дали просто в знак уважения вскоре после свадьбы царской четы, но позже появилась и другая связь. Шикарное придворное платье Марии Александровны, в котором она была на коронации, позже стало частью интерьера Мариинки. В 1914 году его узор взял в основу занавеса художник Александр Головин. Это платье – офранцуженный сарафан. Оно сплошь покрыто серебряной вышивкой, а впереди на широкой плоке драгоценные камни. Орнамент занавеса полностью повторил рисунок на шлейфе платья. Само платье хранится в оружейной палате Московского Кремля.
3: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
4: Реклама. Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
5: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205 505.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы, день комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы, день наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки, день, когда вам захочется просто отдыхать без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы, будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы, во многих делах потребуется дополнительный контроль. Близкие могут совсем распоясаться, что может привести к незапланированным тратам. Скорпионы, не стоит браться за новые дела, а вот доделать старые как раз самое время. Понадобится хотя бы минимальная дисциплинированность. Стрельцы. День неформальных дискуссий на тему будущего. Вы можете начать серьезный разговор с родными, который пройдет более легко. Козероги. Возможны сюрпризы, в том числе связанные с техникой. Старайтесь не позволять подобным событиям влиять на ваши эмоции. Водолеи. Не стоит терять времени, если вы хотели доделать какие-то личные дела. Возможно, настолько свободного дня в ближайшее время больше не будет. Рыбы. Полученный результат останется на нижней планке ваших возможностей. Но не стоит ничего переделывать. Примите все таким, как есть.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Сегодня ожидается переменная облачность, дождь, ветер северо-западный 1,6 метров в секунду. В течение дня до плюс 29.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Спасибо, что выбрали «Радио Спутник».
1: 105.1 FM.
0: «Радио Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Золотая коллекция «Радио

0: Спонсор инструментальной музыки на спутнике ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 20, днем до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: диско, латино, регги.
1: Летний хит на «Спутнике».
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
0: ООО «Специализированный застройщик»

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205 505.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: По мнению многих археологов, жемчуг стал первой драгоценностью, которая привлекла еще полудикого человека своей красотой. Скорее всего, использовать жемчуг для украшения стали еще до начала неолита. Сегодня жемчуг. Самая древняя жемчужина в мире была найдена внутри окаменелой раковины ископаемого моллюска мелового периода. Ей около 80 миллионов лет, и она видела динозавров. Но, несмотря на колоссальный возраст, структура наслоения перламутра в ней ничем не отличается от современных жемчужин. В качестве драгоценности жемчуг впервые использовали китайцы. Еще в 2206 году до нашей эры китайский жемчуг был не только украшением, но и эквивалентом крупных денежных единиц. Им оплачивали некоторые особо ценные покупки. На Руси было известно более 150 жемчугоносных рек, главным образом в северо-западной части России. Жемчужный промысел полностью забросили из-за строительства гидроэлектростанции, но жемчуг в реках все еще есть. В отличие от алмазов, жемчуг не вечен. Он стареет, высыхает, тускнеет и живет в среднем от 150 до 300 лет. Жемчуг может буквально рассыпаться в прах от контакта с человеческим потом и косметикой. Уникальное радужное сияние жемчуга – это не просто цвет. Слои органита имеют толщину в точности равную длине волны видимого света – от 400 до 700 нанометров. Из-за этого световая волна не просто отражается, а расщепляется на чистую дифракционную решетку. Обладательницей одной из самых ценных в мире жемчужин была Элизабет Тейлор. Ей принадлежала грушевидная жемчужина Перегрина, владельцами которой когда-то были королева Мария Тюдор и Наполеон III. Жемчужину подарил Тейлор ее муж Ричард Бартон в 1969 году. После ее смерти жемчужину продали за рекордные почти 12 миллионов долларов. А вот сережка девушки с жемчужной сережкой, по всей вероятности, сделана не из жемчуга, а из легкого венецианского стекла. Самая большая в мире жемчужина весит, вы не поверите, 34 килограмма. Ее нашли на филиппинском острове Палаван. Ее оценочная стоимость – 100 миллионов долларов, но она признана национальным достоянием и не продается. Существует жемчуг, который не является перламутровым. Его производит гигантский морской брюхоногий моллюск, который водится в Карибском море. Этот жемчуг имеет фарфоровую текстуру с узором, напоминающим языки пламени. Его невозможно культивировать искусственно. Шанс найти его в дикой природе – 1 на 15 тысяч раковин. И что на первом месте? Популярная идея о том, что каждая жемчужина начинается с песчинки – это красивый миф. Рентгеновские исследования природного жемчуга показали, что песок запускает этот процесс крайне редко. В 99% случаев природная жемчужина образуется из внутриклеточных паразитов – червей-трематод.
1: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
3: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septic.ru. Тикмалахит.рф.
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Ка-чинг.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Керамический кирпич «Строма» – залог долголетия вашего дома.
5: Премьер «Строй Волгоград» 60-57-57.
6: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 20, днем до плюс 29.
1: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» пять песен о любви.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Лучший союз – вы и дом от «Югдом плюс».
2: Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочный образец. Город Волжский. Торговый комплекс «Волга-Молл». 50-26-53.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
5: Скучно живешь? Пора это менять. Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
6: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните. 98 90 30. 98 90 30.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
4: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8 902 361 0050.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Не может быть!
2: Может! Окна Рихау у Акуныча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13.

0: Какой надежный кирпич для дома?
1: Конечно же, это «Строма».
2: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».
5: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 20, днем до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Спутник».
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 12 июля – Международный день надежды. Дату установила ООН в 2025 году, чтобы напомнить миру о том, что даже в трудные времена надежда – это преобразующая сила. В русский язык слово пришло из старославянского от глагола «надеть», то есть «положить», «поставить». Буквально «надежда» – это то, на что полагаются. Что важно, в древнерусском языке глагол «надеяти» означал не пассивное ожидание, а активное действие. При этом поговорки о надежде похожи. И в русском, и в английском есть выражение «надежда умирает последней» или «надейся на лучшее и готовься к худшему». В России говорят «одной надеждой сыт не будешь», а в Англии «кто живет надеждой, тот умрет с голоду». А наша поговорка «на Бога надейся, а сам не плашай» в английском варианте более прямолинейно и назидательно. Бог помогает тем, кто помогает себе сам.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
3: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
2: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка

0: Ребенка без автокресла вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На семи ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На семи ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Не будет на стенах у нас перелома.
5: Не будет, если кирпич выберешь строма.
6: Премьер «Строй Волгоград». 60-57-57.
7: Телефон рекламной службы 52-62-40.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 20, днем до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.ру. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Волжском 205-255.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».
4: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 20, днем до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60%. До 20 июля 43-55-13.
6: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36-37-77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

свесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
2: Не любишь холод? Согреем! Утеплитель, вата, пенопласт, пеноплекс. Все для утепления найдешь в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
5: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Лучший союз – вы и дом от «Югдом плюс». Не откладывайте строительство, и уже зимой, весной и летом у вас будет собственный дом. Начните строительство с профессионалами прямо сейчас. Выставочная площадка, торговый комплекс Германа Титова, 43, 50, 55, 72.
2: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
3: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
4: Телефон рекламной службы 52 62

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 20, днем до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проект

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39. 26-05-39.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Сады».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки. Школа и сады рядом. Звоните. Волгоград. 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированные застройщики Евробилд». Проектная декларация на штучкодом.рф.
2: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Привет, соседка. А вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
1: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
3: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Стройте быстро, стройте надежно. Газобетонные блоки «ГРАС». Идеальная геометрия и отличная цена. «Премьер Строй Волгоград». 60 57 57.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».
5: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
6: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 20, днем до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама.
2: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель». Жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
1: Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки ГРАС. Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. Премьер-строй Волгоград. 60-57-57.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио

0: радио «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Все знают, что янтарь – это застывшая смола древних деревьев, и что он может быть очень ценным. Однако есть несколько фактов о янтаре, которые до сих пор могут показаться удивительными. Сегодня янтарь. Большинство считает янтарь смолой сосен, но балтийский янтарь, который называется сукцинит, образовался из смолы вымершего дерева, которое биологически ближе к современным тропическим кипарисам и араукариям, а не к северным соснам. Янтарь появился из-за глобального потепления 45 миллионов лет назад. Деревья буквально потели из-за жары и гипервлажности, выделяя смолу как защиту. В янтаре содержится янтарная кислота – мощный природный биостимулятор. Смолы защищают деревья от бактерий и грибков, и это свойство сохранилось в янтаре. До изобретения антибиотиков порошок из янтаря использовали для дезинфекции ран. В средневековой Европе по этой же причине из крупных кусков янтаря вытачивали сосуды для хранения лекарств. В янтарном сосуде лекарства не портились месяцами. Древние греки называли янтарь словом «электрон», поскольку янтарь создает статическое электричество. Собственно, само слово «электричество» теперь тоже связано с янтарем. Подделывать янтарь начали еще в Римской империи. Его делали из вареного козлиного сала с добавлением красителя и дешевой канифоли. Скорее всего, именно из такой имитации было сделано большинство амулетов гладиаторов. Они считали, что янтарь отводит смертельные удары и предотвращает заражение крови при ранениях, и стремились иметь янтарный оберег. Настоящий янтарь можно поджечь обычной спичкой. Он будет гореть и приятно пахнуть хвоей. Янтарь может быть секретным ингредиентом лака, которым покрывали скрипки кремонские мастера, в том числе Страдивари. Расплавленный при высоких температурах янтарный порошок создает идеальное резонирующее покрытие для дерева. И что на первом месте? Существует черный янтарь, окаменевшая древесина древних араукарий, которая под воздействием морской воды превратилась в плотный янтарный уголь. Этот материал называется гагат. Он теплый на ощупь и тоже электризуется.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью до +20, днем до +29.

0: ветра.
1: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8 961 086 23 85. 8 961 086 23 85.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26-05-39, 26-05-39.
2: Скучно живешь? Пора это менять! Мотосалон «Байкпост». Твой билет в мир скорости и приключений. Квадроциклы для взрослых и детей, багги, запчасти и экипировка – все в наличии. А главное, у нас своя команда, свой клуб и покатушки каждую неделю. Приезжай на тест-драйв. Волгоград, улица Землячки, 94. Подписывайся на нас в соцсетях. «Байкпост». Мы всегда на посту. 12+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 20, днем до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» – компания «Синара Девелопмент».
2: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детки. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик» – компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: телефон 200-202.
1: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
1: Реклама. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
2: Не может быть!
3: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 20 июля. 43-55-13.
4: Мечтаешь о мотоцикле? Хочешь почувствовать свободу? Тебе в «Байкпост». Мототехника на любой вкус. Эндуро, питбайки, дорожные мотоциклы, скутеры и мопеды для удобных и экономичных поездок. Все для детей и взрослых на любой возраст и бюджет. Большой выбор ждет тебя в «Байкпост» на проспекте Жукова, 42. Любые способы оплаты и тест-драйв. «Байкпост». Мы всегда на посту.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
0: Радио «Спутник».
6: Спонсор инструментальной музыки на «Спутнике» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
7: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 20, днем до плюс 29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Слово «электромотоцикл» звучит еще не так привычно, как «электромобиль». Но все больше брендов выпускают двухколесные, работающие на электричестве. Речь не про велосипеды с моторчиком для доставки еды, а про полноценные байки, на которых не стыдно показаться на шоссе. И вот у Honda сошел с конвейера первый серийный электромотоцикл WN7. Визуально он отличается ретро-стилем и выглядит довольно элегантно, с квадратными фарами и без ветроотражателя. Аккумуляторный блок, расположенный в раме, сразу отличает его от типичного бензинового мотоцикла. Вес у электробайка достаточно большой, 217 килограммов. Максимальная скорость ограничена всего 129 км в час, но до 60 он пуляет почти мгновенно. А чтобы случайно не рвануть на парковке, есть режим пешеходной скорости. Honda сразу развязала ценовую войну с легендарным Харлеем, точнее, с его с электрическим суббрендом LifeWire. Американцы долго пытались продавать свои электробайки по цене премиального кроссовера, но рынок их приземлил. Пришлось снизить цену вдвое. Впрочем, Honda и Harley воевать не только друг с другом. В массовом сегменте уже прочно прописались китайские бренды, такие как Yideya и Super Soco.

0: «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, может возникнуть недопонимание с близкими, особенно если речь идет о поездках и новых маршрутах. Обсуждайте все дважды, а то и трижды. Тельцы, возможно, недоразумение в пути. По этой причине планы на день могут вообще сорваться. Близнецы, в ваших интересах завершить все важные для вас дела. Возможно, в ближайшее время многое в структуре вашего времени изменится. Раки. День, когда нужно разобраться с объективно мешающими вам факторами. И чем честнее вы будете сами с собой, тем лучше. Львы. Может увеличиться количество помех на пути к исполнению вашей мечты. Отступите на шаг, чтобы не тратить силы напрасно. Девы. День улаживания финансовых и других технических семейных вопросов. Разберитесь с бытовыми мелочами. Весы. День новостей и пересмотра планов. Не стесняйтесь отменять семейные мероприятия. От этого никто не пострадает. Скорпионы. Финансовые вопросы выйдут на первый план и потребуют серьезного переосмысления. Это день завершения очень долгих историй. Стрельцы. Позитивных и негативных ситуаций будет поровну. В целом, день будет скорее интересным. Вам будет над чем подумать. Козероги. День переосмысления отношений. Есть надежда на исцеление, по-другому не скажешь, давнего конфликта с родственниками. Водолеи. Результат любого дела окажется скромным. Не рассчитывайте на большие деньги или на то, что вы закончите дело. Рыбы. Неспокойный день, когда все будет казаться нестабильным и неправильным. Не начинайте новых дел.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 20, днем до плюс 29.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Ретро любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
1: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью до плюс 20, днем до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 20, днем до плюс 29.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: хороших выходных. Радио «Спутник».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вена, может возникнуть недопонимание с близкими, особенно если речь идет о поездках и новых маршрутах. Обсуждайте все дважды, а то и трижды. Тельцы, возможно, недоразумение в пути. По этой причине планы на день могут вообще сорваться. Близнецы, в ваших интересах завершить все важные для вас дела. Возможно, в ближайшее время многое в структуре вашего времени изменится. Раки. День, когда нужно разобраться с объективно мешающими вам факторами. И чем честнее вы будете сами с собой, тем лучше. Львы. Может увеличиться количество помех на пути к исполнению вашей мечты. Отступите на шаг, чтобы не тратить силы напрасно. Девы. День улаживания финансовых и других технических семейных вопросов. Разберитесь с бытовыми мелочами. Весы. День новостей и пересмотра планов. Не стесняйтесь отменять семейные мероприятия. От этого никто не пострадает. Скорпионы. Финансовые вопросы выйдут на первый план и потребуют серьезного переосмысления. Это день завершения очень долгих историй. Стрельцы. Позитивных и негативных ситуаций будет поровну. В целом, день будет скорее интересным. Вам будет над чем подумать. Козероги. День переосмысления отношений. Есть надежда на исцеление, по-другому не скажешь, давнего конфликта с родственниками. Водолеи. Результат любого дела окажется скромным. Не рассчитывайте на большие деньги или на то, что вы закончите дело. Рыбы. Неспокойный день, когда все будет казаться нестабильным и неправильным. Не начинайте новых дел.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 1,6 метра в секунду. Ночью до +20, днем до +29.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра ясно, осадков не будет, ветер западный 1,6 метров в секунду. Ночью до плюс 20, днем до плюс 29.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

Хороших выходных. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: спутник.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

throat.

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.